0: Вахство стажирует вас, отстажируете, вы будете начальником, потом
1: будете. Армении там ждем.
0: Все, ждет Армении. Дай Бог
1: здоровья. Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
0: Это едешь, вот смотри, стажирует вас, отстажируете, вы будете начальником, потом
1: будете.
0: Армении
1: там ждем.
0: Все, ждет Армении. Дай Бог здоровья.
1: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.